Слушай «Радиус ФМ» в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри названия треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Наше

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, при грозах местами шквалистое усиление ветра. Днем в Гродно плюс 21-23, в Бресте 24-26 со знаком плюс, в Витебске плюс 25-27, в Минске 26-28 выше нуля, в Могилеве 30-32 градуса тепла, в Гомеле плюс 32-34. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

Легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, при грозах местами шквалистое усиление ветра. Днем в Гродно плюс 21-23, в Бресте 24-26 со знаком плюс, в Витебске плюс 25-27, в Минске 26-28 выше нуля, в Могилеве 30-32 градуса тепла, в Гомеле плюс 32-34. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бинго, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будил.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радио СФМ.
3: Алекс Уоррен, Fever Dream.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

новой музыкой. 29 августа в 6 вечера приходи на площадку у Дворца спорта. Треки твоих любимых артистов будут звучать громче города. Розыгрыши подарков, топовые исполнители и диджей-сеты. Ждем тебя на Open Air от Radius FM. Подробности на сайте Radius FM.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, при грозах местами шквалистое усиление ветра. Днем в Гродно плюс 21-23, в Бресте 24-26 со знаком плюс, в Витебске плюс 25-27, в Минске 26-28 выше нуля, в Могилеве 30-32 градуса тепла, в Гомеле плюс 32-34. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Реклама. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Ол.

В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8 017 389 61 70.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
2: Реклама.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видеобел.бай.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, при грозах местами шквалистое усиление ветра. Днем в Гродно плюс 21-23, в Бресте 24-26 со знаком плюс, в Витебске плюс 25-27, в Минске 26-28 выше нуля, в Могилеве 30-32 градуса тепла, в Гомеле плюс 32-34. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в Брокар и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение Брокар.
1: Реклама.
2: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю...

0: 96-й год. Конвейеры заводов-гигантов останавливаются. Стоит вопрос об их распродаже. Делегаты первого Всебелорусского народного собрания решают сохранить и модернизировать производство. Сегодня белорусские БелАЗы, МАЗы и МТЗ гремят по всему миру, а на наших дорогах сотни тысяч легковых авто собственной сборки.
1: Двигатель нашей экономики. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Следственно-оперативная группа работает на месте нападения на ювелирный магазин в Минске. Вчера вечером неизвестный мужчина вошел в помещение и угрожал продавцу предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник похитил ювелирные изделия, после чего скрылся. Правоохранители проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, чтобы задержать преступника. Беларуси предлагается ввести запрет на интернет-рекламу и горных заведений. Проект закона подготовлен март.

0: Руки разрешили водить. Изменения распространяются на широкий спектр транспортных средств. В их число входят грузовые автомобили, автобусы, а также электротранспорт, троллейбусы и трамваи. И в завершении. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди. При грозах местами шквалистое усиление ветра. Днем в Гродно плюс 21-23, в Бресте 24-26 со знаком плюс, в Витебске 25-27 градусов тепла, в Минске 26-28 со знаком плюс, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 32-34 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в Промагролизинг.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные грозовые дожди. При грозах местами шквалистое усиление ветра. Днем в Гродно плюс 21-23, в Бресте 24-26 со знаком плюс, в Витебске 25-27 градусов тепла, в Минске 26-28 выше нуля, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 32-34 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовые. Музыка.
0: Реклама. Выберем народные марки вместе. Премия потребительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей.
2: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

«Модная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей. Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. С выпуском новостей Влад Кучко. Совсем скоро 1 сентября, а это означает, что не за горами покупка канцелярии, школьной формы и других учебных принадлежностей. Многодетным семьям с этой статьей расхода помогает государство. С начала августа власти начали перечислять единовременную материальную помощь на каждого ребенка-школьника из многодетных семей. В масштабах страны на это потратят примерно 39 миллионов рублей. Бешеные бобры совершили серию нападений на жителей в окрестностях Вашингтона. Самый громкий инцидент произошел с девочкой. Ребенок купался в парке, когда грызун набросился на нее. В том же районе был зафиксирован еще один случай. Бобр попытался атаковать группу людей, плывших на каноэ. К счастью, в этой ситуации никто не пострадал. Воры в Лондоне похитили драгоценности на 1 миллион долларов, но необычным способом. Для проникновения они использовали туннели, проложенные под землей, что позволяло им действовать ночью и обходить систему безопасности. Однако преступников это не спасло, и их все равно задержали. Двоих взяли с поличным, а третьего споймали в аэропорту, когда он пытался вылететь в Ирландию. Спортивные организации продолжают снимать ограничения с наших атлетов. Международный союз триатлона допустил белорусов на соревнования под своей эгидой. Наши триатлеты

0: ожидаются кратковременные грозовые дожди. При грозах местами шквалистое усиление ветра. Днем в Гродно плюс 21-23, в Бресте 24-26 со знаком плюс, в Витебске 25-27 градусов тепла, в Минске 26-28 со знаком плюс, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 32-34 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Супруга родила ребенка. Угу. И, ну, вот настал черед забирать их из роддома. Муж приехал, посмотрел на них, такой: не, тачка у меня новая, мало ли еще там, салон загадите, давайте-ка сами. И уехал. Ну на что? Просто бедная женщина не знала, как реагировать. Она была в шоке. Она вызвала такси, ей помогли медсестры, да, посадили ее в такси.
2: Съездила в ЗАГС, да, по пути, развелась, я так понимаю, нет?
1: Ну, не совсем так. Она решила позвонить матери своего супруга и нажаловалась ей. Абсолютно правильно сделала. А машина как взялась у этого мужчины? Дело в том, что машину-то ему как раз-таки и подарила его мама, то есть бабушка этого семейства. Она настолько сильно разозлилась, она пришла в шок с этой ситуации. А из-за того, что она подарила, машина еще была оформлена на нее, она ее быстренько продала, деньги взяла и отдала своей невестке, а внуку, нерадивому внучку, подарила убитый минивэн и говорит: будешь вести себя теперь хорошо.
2: Ну, же, ну, здорово, здорово, сыночка. С ним хорошо в лес ходить, в него, говорят, много грибочков помещается, если ты понимаешь, о чем я. А у меня такое ощущение, что это про моего отца новость на самом деле. Ну, не то, чтобы меня там не встретили из роддома, в смысле, моя мама со мной добиралась на такси, но у меня реальные флешбеки из детства. Когда, не дай бог, у тебя крошечка от булочки падала куда-нибудь там на сиденье или на пол, все, мне уже собирали вещи, уже вот этот билет в Кунцевщина, детдом был приобретен для меня, поэтому я, знаешь, научился вот за долгие годы как-то всасывать на лету вот эти крошки, чтобы они никак не касались машин, потому что у папы, видимо, какой-то сенсор-датчик стоял, как только крошка падала, все, сразу дверь открывалась, иди вот это пылесосить, деньги, вот это вот все.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Искусственный интеллект каждый день обшучивает наши какие-то вопросы, придумки, какие-то наши интересные странности. Вот мне интересно, что же ИИ думает о нас, о людях, о нашей беседе и какие же привычки делают живого настоящего человека приятным собеседником, по мнению искусственного интеллекта.
2: Давай послушаем.
3: Приятным собеседником люди считают не того, кто много говорит, а того, после разговора, с кем не хочется срочно искать повод уйти. Например, человек, который не перебивает. Это вообще редкий вид. Пока ты рассказываешь историю, он не кричит: «О, у меня было почти так же», и не угоняет разговор в свою биографию. Есть еще люди, которые умеют смеяться над твоими шутками. Даже если шутка была так себе, это уже не собеседник, а психологическая поддержка. Отдельный уровень. Человек, который не показывает видео со словами: «Смотри, всего 5 минут». Потому что все знают, эти 5 минут ощущаются как полный сезон сериала. Многие еще ценят тех, кто не достает телефон каждые 10 секунд. Когда человек смотрит на тебя, а не в экран, сразу возникает ощущение, что разговор все-таки выиграл у социальных сетей. Самое смешное, чтобы стать приятным собеседником, не нужно быть очень интересным. Иногда достаточно просто дать другому человеку спокойно договорить.
2: Приятностей много.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
5: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
4: Детролекс родом из Франции.
6: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.
7: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
8: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
9: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
10: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: В общем, пока пожарные из Америки тушили небольшой лесной пожар, получили неожиданную и довольно милую поддержку от козы. Она присоединилась к ним, ее зовут Голди, и несколько часов она прям вот преследовала, ну тут лучше сказать, следовала за пожарными, которые тушили огонь и расчищали кустарники. Она еще увлеченно жевала листики, видимо, думая, что это реально помогает. Когда с важным делом она закончила и пожарные закончили, она проводила пожарных до машины, даже некоторое время немножко побежала за их пожарной машиной. Владельцы этой козочки рассказали, что она очень общительная и любопытная. И когда она видит людей, она обязательно такая типа: «А что вы здесь делаете, а?» Ну и вот.
2: Знаете, это как будто бы вот ты в гараже что-то чинишь, и пришла твоя вторая половинка такая: «Ну что тут у тебя? Ну давай. А вот это ты меняешь? А вот это что такое? А вот это что? А вот это ты что открутил, да? А тут что будет вместо этого?» Мне кажется, что это похоже на вот эту вот историю. А на самом деле, просто, пожалуйста, посмотрите в интернете фотки козы, которую зовут Голди. Она максимально милая, даже раскраска у нее необычная, и я думаю, что значок пожарного уже официально у нее должен быть.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
3: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные грозовые дожди. При грозах местами шквалистое усиление ветра. Днем в Гродно плюс 21-23, в Бресте 24-26 со знаком плюс, в Витебске 25-27 градусов тепла, в Минске 26-28 выше нуля, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 32-34 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовые музыка.
4: Алиса, как слушать музыку без подписки?
5: Все просто. Слушай Радиус FM.
4: Алиса,
5: уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Дело в том, что каша на завтрак уже давно является как бы стандартом здорового образа жизни, но, как оказалось, приносит пользу она лишь небольшому количеству людей.
2: Вот
1: говорят
2: так.
1: Нам доктора медицинских наук. Да.
2: Угу.
1: Оказывается, что съесть кашу с утра все равно, что употребить кусок торта. Потому что каши в горячем состоянии, особенно разваренные сильно, разлагаются в нашем желудке до молекул глюкозы. Ну, по факту, как сахар. А даже не сладкая каша, когда переварится, вызовет у нас резкий скачок сахара в крови. А если вы еще добавлять туда варенье, мед, конфеты, то на выходе...
2: Фрукты тоже считаются да?
1: То на выходе получается самую настоящую гликемическую бомбу. Такому человеку, который работает, допустим, физическим трудом, допустим, на стройке, да, либо еще какой-то...
2: Норм.
1: Вообще, как очень сильно труда, да. Ему нормально такой глюкозный, грубо говоря, завтрак. Но если ты работаешь в офисе, то глюкоза полностью трансформируется в жир, вызовет у тебя сонливость и переедание во второй половине дня. Поэтому для вас... Для тех, кто не сильно физически напрягается, лучше будет налечь на белковый завтрак, легкий белковый завтрак.
2: Я вот как будто бы заранее просто про это знал и каш по утрам не ел.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44. Все для школы в «Буквоежка». Собери ребенка в школу за 15 минут.
3: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в «Брокар» и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение «Брокар».
0: Реклама. Радиус FM финалит лето топовой музыкой. 29 августа в 6 вечера приходи на площадку у Дворца спорта. Треки твоих любимых артистов будут звучать громче города. Розыгрыши подарков, топовые исполнители и диджей-сеты. Ждем тебя на Open Air от Radius FM. Подробности на сайте radiusfm.by.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Вот когда твой бухгалтер правда хорош, важные документы есть. Ешь.
2: Он знает, что делать. Здорово. Продолжим тогда такой. Просто фантазия. На индийском суде уже 10-й день не могут вынести приговор, потому что один из присяжных постоянно запарывает танец. Выучит и движение уже. Ну сколько можно?
3: У меня милая. Вовочка спрашивает в аптеке. А у вас есть какое-нибудь обезболивающее средство? А что у тебя болит? Пока ничего. Но папа пошел на родительское собрание.
1: А, хорошо.
2: Скоро будет ушиб всего Вовочки.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Красный уровень опасности объявлен сегодня из-за жаркой погоды, но касается это в первую очередь южных районов страны. Там максимальная температура воздуха достигнет 36 градусов тепла. Также Белгидромет предупредил об оранжевом уровне опасности из-за гроз на большей части территории страны и сильного ветра. В Минске организуют более 20 праздничных точек ко дню города. Основными локациями станут Минская городская ратуша и площадка у Дворца спорта. Для жителей и гостей столицы подготовлена насыщенная программа, выступления творческих коллективов, разнообразные активности и ярмарки. Праздновать будем 12 сентября. Огромный бункер для миллиардеров строится в Альпах. По информации СМИ, сейф для состоятельных способен выстоять при любой атаке. Проект разрабатывается для мировой элиты, представители которой все больше заинтересованы в том, чтобы защитить свои активы от глобальных потрясений. В Калининградской области России разыгралась драматичная история. Мужчина хотел поджечь дом любовника жены, но вместо этого уничтожил жилье его соседки. Из-за пожара пришлось срочно эвакуировать хозяйку жилья, 85-летнюю пенсионерку. Правоохранители задержали подозреваемого. В ходе беседы он и раскрыл мотивы своего поступка. И в завершении. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди. При грозах местами шквалистое усиление ветра. Днем в Гродно плюс 21-23, в Бресте 24-26 со знаком плюс, в Витебске 25-27 градусов тепла, в Минске 26-28 со знаком плюс, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 32-34 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовые

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Девушка решила установить в своей квартире пилон для танцев на шесте. Угу. Во время одной из тренировок он неожиданно сорвался с крепления, ударил по потолку, а потом повредил систему пожаротушения. Вот из-за этого оттуда хлынула вода, она потеряла дар речи, она просто была в шоке. Не могла поверить, что такое происходит именно с ней. Вся квартира была в воде. В итоге затопила не только ее квартиру, но еще квартиру соседки снизу. Да, ну, к счастью, та как бы отнеслась с пониманием к вот этой ситуации. Но героиня говорит: слушайте, я больше не в хате не танцую.
2: Я просто вот вижу фото того, как это было. Она, наверное, снимала на видео, это скриншоты. Она держит пилон. И следующая фотка. Просто льется вода по всей квартире, вот как будто проливной дикий ливень. Она все равно держит пилон. Она все равно пытается его спасти. Вижу цель, не вижу препятствий. Это прекрасно.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Я вот недавно смотрела фильм, который я смотрела раз 10. И я поняла, что каждый раз, когда ты смотришь фильм, ты находишь в нем что-то новое по мере твоего взросления. Сначала ты такой думаешь, ну вот зачем так сделал? Потом проходит год-два, ты думаешь, а, ну понятно, зачем так сделал. Потом вообще пара лет, ну я бы тоже так сделал. И, в общем, это происходит и с книгами, наверное, у людей, потому что я слышала, что многие любят перечитывать, они находят для себя что-то новое, и они говорят, слушай, вот каждый раз я нахожу что-то новое, подчерпываю для себя относительно своего опыта. Вот мне интересно, что думает искусственный интеллект о том, почему же мы, люди, любим пересматривать одни и те же фильмы десятки раз?
2: Есть люди, которые каждый раз говорят, надо посмотреть что-нибудь новое, а через 10 минут снова включают один и тот же фильм, который знают почти наизусть. Самое смешное, интриги уже нет. Человек прекрасно знает, кто злодей, кто выживет и чем все закончится. Но все равно сидит с таким напряжением, будто впервые смотрит. Есть еще люди, которые заранее начинают говорить реплики вместе с актерами. Причем с такой уверенностью, будто их забыли указать в титрах. Отдельный уровень – пересматривать фильм просто фоном. В итоге человек вроде бы готовит ужин, но на любимом моменте снова замирает перед телевизором с ножом в одной руке и огурцом в другой. А еще любимые фильмы — это как старые друзья. Ты уже знаешь все их шутки, но все равно смеешься в одном и том же месте. Потому что иногда человеку нужны не новые эмоции. Иногда ему просто хочется встретиться с теми, кто никогда не подводит, даже если они существуют только на экране.
3: И эмоции на самом деле каждый раз очень-очень
1: это
3: крутые.
1: Правда.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
5: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
6: Светофор. На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
7: Впереди хороший знак.
8: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
9: Авто выбирай на бутик Автобай.
10: Авто продавай на бутик Автобай.
9: Авто меняй на бутик Автобай.
10: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
11: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в Брокар и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение Брокар.
0: Реклама. Радиус FM. Наша.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Японец решил взобраться на гору Фудзи и через некоторое время вызвал спасателей. Дело в том, что мужчине 54 года. И он сообщил, что он очень сильно выбился из сил, ну и не может продолжать дальнейший путь. Спасатели говорят: слушай, не переживай, иди найди хижину, ну она была рядышком, и как следует там отдохни. И казалось бы, все сработало, мужчина там переночевал, и на следующее утро был полон сил и начал спускаться с горы. Через 300 метров у него разболелись ноги. Еще через 100 он понял: все, я больше не могу, я больше не спускаюсь. Он звонит опять спасателям, говорит: ребята, нет, все, приезжайте, забирайте. Ну, приехали, они поняли, что все, дело плохо. Помогли ему спуститься и спустили его вниз. Но вот что интересно, он не был новичком, у него уже был опыт восхождения, у него было снаряжение. Ну, такой вот необычный, неудачный походик.
2: Не знаю, считаю, что он халявщик. Ну вот, все дали, и отдохнуть дали, и
1: даже переночевать, не
2: переночевать
1: просто
2: пустили, да, не просто посидеть, все, ну все было для того, чтобы дойти до конца или хотя бы включить мозг и спуститься обратно, ну что это такое?
1: Да я еще считаю, что для китайца 54 года это вообще вздор. Я видела, как 70-летние китайцы по пирамидам карабкались быстрее, чем 20-летние молодые люди.
2: Получается, какой-то китайский китаец.
1: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
3: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются кратковременные грозовые дожди. При грозах местами шквалистое усиление ветра. Днем в Гродно плюс 21-23, в Бресте 24-26 со знаком плюс, в Витебске 25-27 градусов тепла, в Минске 26-28 выше нуля, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 32-34 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовые. Музыка.
0: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус ФМ по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуально.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Этот подход придумала психотерапевт, которая написала книгу «Ненавижу уборку». В общем, она говорит, слушайте, предметы в квартире делятся на 5 категорий. Мусор, одежда, которую в стирку, одежда, которой нет своего места, вещи, у которых есть свое место, и грязная посуда. Что мы делаем? Мы начинаем обход квартиры в поисках этих категорий. То есть обходим квартиру и находим мусор, который выкинуть. Потом проходим еще раз, собираем корзину грязных вещей. Ну, или обувь. А затем идем к посуде. Все это грузим либо в посудомоечную, либо в умывальник. Потом идем и смотрим на оставшиеся вещи. Убираем те, у которых есть место. Ну, то, что те, у которых есть место, мы убираем по своим местам. И, наконец, собираем кучку вещей, у которых у нас нет места. Ну, как бы, суть по этой схеме, потом место должно найтись, потому что в целом у нас уже будет очищенная квартира, и эту кучку маленьких неопределенышей мы распихаем. Выполнять эти шаги одним махом не обязательно. Можно, например, одно с утра, а другое вечером. Можно растянуть на пару дней.
2: Так, вот, ну, у меня остался вопрос тогда. А, скажите, пожалуйста, а куда деть вот эти вещи, которые, в принципе, уже старые, но выкинуть жалко? Вот, ну, вот что с ними делать? Вот куда их? Расставлять красиво, переставлять с места на место? Вот вопрос, который
1: остается. Дача.
2: А, ну, это надо купить.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
6: В Трицыны.
5: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
6: В Трицыны.
5: А выгодные цены?
6: Вы уже знаете ответ.
5: Все для школы и творчества. В Трицыны.
7: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в Промагролизинг.
1: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Ребят, без намеков вообще, просто сухой юмор. Если бы я получал по доллару всякий раз, когда девушки считали меня непривлекательным, со временем они стали бы считать меня привлекательным.
2: Ладно, хорошо. У меня такая, знаешь, легонькая. Помни, 6 пальцев — это ИИ. 4 пальца — столяр.
1: Столяр, да.
3: Недавно встретил свою одноклассницу, отличницу. Она теперь работает простой секретаршей. Слушайте, так смеялся, чуть с коробки спицы не выпали.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: Белоруссии полдень. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. До нового учебного года остается чуть больше недели. По всей стране завершаются последние приготовления к встрече школьников. Где-то обновили фасады и кровли, где-то учебные кабинеты, мебель и оборудование. Но готовятся к учебному году не только школы. В классы впервые в новом статусе войдут и молодые педагоги. Для них этот учебный год станет стартом профессионального пути. В детских садах Беларуси увеличивают количество групп для детей младше 2 лет. С начала учебного года их число по всей стране вырастет до 600. Сейчас таких групп насчитывается 500. Группы раннего возраста позволяют мамам при желании раньше возвращаться к профессиональной деятельности. Ураган оставил без света 8 тысяч частных домов в Словакии. Основной удар стихии пришелся на западные и центральные регионы страны, а порывы ветра в районе Братиславы превышали 110 км в час. Коммунальные и аварийные бригады работают в усиленном режиме, однако метеорологи предупреждают о риске повторных грозовых ударов. 21 августа британка Этель Каттерхэм официально признана старейшим живущим человеком в мире. Свой 117-й день рождения долгожительница встретила в доме престарелых в кругу семьи и друзей. По данным книги рекордов Гиннесса, она стала первой британкой, достигшей возраста 117 лет и занимает 13-ю строчку в списке самых долгоживущих людей в истории. Далее коммерческая информация. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Зика.бай по телефону 8029-324-66-66. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные грозовые дожди. При грозах местами шквалистое усиление ветра. Днем в Гродно плюс 21-23, в Бресте 24-26 со знаком плюс, в Витебске 25-27 градусов тепла, в Минске 26-28 со знаком плюс, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 32-34 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Наша

0: чат Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ну что, закрываем рабочие чаты, откладываем дедлайны, выкручиваем звук на максимум, потому что в эфире топ-чарт на Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов, и ближайшие два часа мы разберем ваши лайки и клики на сайте radiusfm.by. Напомню, на прошлой неделе наша тройка лидеров выглядела так. Третье место замыкали Bieber, Rexha и Faithless с треком New Religion. Под номером два располагались Tame Impala и Jennie «Дракула». Ну и первое место забрал на прошлой неделе Алекс Борен с треком «Favorite Dream». Но за 7 дней мы перекроили наш хит-парад. Открывает 20-ку трек, который пересел на 2 позиции за неделю и опустился на 20-е место. Это рокеры Tokyo Hotel с синглом «How to Love». Парни учат нас, как любить, но фанаты на этой неделе, похоже, проявили любовь весьма сдержанно. Исправляемся и включаем громче.
0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
3: Радиус FM.
0: 20-е.
3: 20-е место.

0: На 19-й строчке у нас фиксировался мощный отечественный десант. Это Freaky DJs, а также Marta с треком Let You Go. Ребята за неделю удержали все свои позиции без изменений. Название трека переводится как «Отпустить тебя». И это идеальный девиз для вечера пятницы. Отпусти всю рабочую суету и переключайся на уикенд. А мы перелетаем через океан. У нас топ Billboard. Давай заглянем в главные американские чарты, узнаем, под что сейчас флексят штаты. Пятерка лидеров Billboard выглядит так. На 5-м месте Taylor Swift «I Know It, I Know You».
1: Топ Billboard.
0: Под номером 4 Ариана Гранде «Petal». Третье место забирает Морган Уоллен «Been By Now». Ариана Гранде — красотка, которая сегодня в этом списке под номером 2 с треком «Hate That I Made You Love Me». И первое место у Эллы Лангли «Choosing Texas». Ну а полностью мы послушаем трек, который расположился на 27-й строчке чарта Billboard. Ариана Гранде с синглом «Big Feelings». Большие чувства и большие басы. Оцениваем американский выбор прямо сейчас.
1: Топ Billboard.
2: Топ-чарт Радио FM с Кириллом Громовым.

0: Это топ-чарт Радиус FM.
1: На 18-ю строчку нашего хит-парада поднялись Sony Fodera, D.O.D., Pop и Bascom с треком Think About Us. А 7 дней ребята поднажали и прибавили сразу две позиции вверх. Трек называется «Подумай о нас», и слушатели действительно подумали и закинули парням свои лайки. Ну а у нас на подходе фреш-прогноз. Мы оцениваем перспективную новинку от Chloe Osha. Трек называется «Baby Girl». Если этот вайб тебе по душе, заходи на radiusfm.by и отдавай свои голоса за эту исполнительницу.
2: Фреш-прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Эшменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Эшменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
3: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
4: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
5: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное «Лея» 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый «Nescafe Gold» 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Трицены.
7: Реклама.
8: Ты слушаешь
7: Топ-чарт.
8: Топ-чарт.
7: Радиус FM.
8: 17-е.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место сегодня забирает Don Diablo Fits and the Tantrum с треком Radio Baby. Парни немного сбавили ход, минус одна позиция за неделю. Наше радио дитя чуть капризничает, но из двадцатки выселяться явно не собирается. А мы заводим нашу машину времени в перемотке, отправляемся прямиком в 2011 год к Бруно Марсу и его расслабленному летнему треку, который называется The Lazy Song. Вспоминаем дни, когда самым большим достижением за день было не встать с дивана.
0: Перемотка.

0: На 16-й строчке у нас сегодня закрепился еще один горячий отечественный релиз. Juicy Beat и Lennox Nova с треком Got Me Bad. За неделю парни прибавили одну позицию вверх, название переводится как «Зацепило по-серьезному». И приятно видеть, что наши артисты цепляют аудиторию все сильнее. А мы берем курс на южное полушарие, у нас топ Австралии. Узнаем, под какие ритмы прыгают кенгуру и местные серферы. На 57-й строчке австралийского чарта зажигательный дуэт Calvin Harris и Ella Goulding с проверенным временем хитом «I Need Your Love».
1: Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: 15-ю строчку сегодня забирает международный кей-поп-десант Андрей Нуна и команда Hunter X со своим треком Golden. Парни потеряли вот одну позицию за неделю, но их золотой вап все еще отлично держит планку на второй десятке. Ну а у нас на очереди тестовый стенд с новинками, называется Fresh Prognose. Мы слушаем свежий сингл от Fastboy под названием Music Sound. Оцениваем звук, а если цепляет, бегом голосовать на radiusfm.by.
2: Fresh Prognose.
0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
1: Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Хаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Реклама. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. 14-е.
5: 14-е место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 14 месте сегодня очутился дуэт KDDK и Алекс Альта с треком One and Two. Ребята поднажали и прибавили плюс одну строчку за неделю. На счет раз-два они поднимаются выше, так что держим за парней кулачки. А на 13-й строчке у нас расположился Зейн с синглом Die For Me. И вот тут у нас главный антирекорд часа. Зейн потерял сразу 4 позиции за 7 дней. Драма в голосах, но фанаты явно могут вернуть своего любимчика обратно к вершине. Все зависит только от твоего голоса. Слушаем.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
0: ТОП-ЧАРТ?
1: Радиус ФМ.
0: Радиус ФМ.
2: 12-ю строчку сегодня забирает Альберт Брайт со своим дерзким синглом Wild. Альберт поднажал на этой неделе и поднялся на одну строчку вверх. Трек называется «Дикий», и Альберт постепенно выпускает своего внутреннего зверя, пробираясь к первой десятке. А мы сменяем пластинку и открываем рубрику «Перемотка». Достаем из закромов 2012 год и запускаем разрывной хит от Cheryl Cole – «Call My Name». Вспоминаем этот мощный танцевальный вайп и слушаем прямо сейчас.
1: Перемотка. Перемотка. Это ТОП-ЧАРТ.
0: ТОП-ЧАРТ.
1: Радиус ФМ.
0: Радиус.

0: обидно, вот как обидно. В одном шаге от заветной десятки на 11 месте остановился Эбен с треком «Hollow». Эбен действительно подтянулся на одну позицию вверх за неделю, но название переводится как «пустота». И в его копилке лайков пустоты становится как-то все меньше. Перед тем, как уйти на короткую паузу перед вторым часом и замесом за топ-10, мы заглянем к британцам, у нас UK Singles Chart. Пятерка лучших треков Великобритании прямо сейчас выглядит следующим образом. На 5-й строчке Оливия Родриго «Stupid Song».
1: Топ UK Single Chart.
0: Под номером 4 «Usual», а также «Ultra Nate» «I'm Moving to the Sun». 3-я строчка у Эллы Лангли «Choosing Texas». Под номером 2 Шакира «Burn Boy» «Die Die». Ну а первое место у Сэма Фендера и Оливии Дин «Rain Me In». А полностью мы послушаем легенду с 8-й строчки британского чарта. Мадонна с культовым треком «Love Sensation». Включаем приемники погромче и ловим королевскую атмосферу.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Масштабные учения Белорусского Красного Креста проходят в Борисовском районе. Отрабатывают быстрое реагирование и оказание помощи пострадавшим в кризисных ситуациях. После каждого выполненного задания проходит разбор ошибок, ведь лучше ошибаться во время тренингов, чем в ситуации, когда на кону реальная жизнь человека. Сегодня в Минске назовут обладательницу титула «Краса Беларуси 2026». Участницы конкурса на время забудут о повседневных заботах, сменят привычный фартук на вечернее платье и покажут, материнство только добавляет женской красоте особого смысла. Главная идея проекта – показать многогранность современной женщины. Красота здесь не только внешность, но и умение реализоваться в профессии и при этом быть любящей мамой. В Испании арестованы 5 контрабандистов, которые помогали мигрантам добираться из Сеуты до континентальной Европы. Злоумышленники брали с каждого нелегала 10 тысяч долларов за проезд на катере через Гибралтарский пролив. Четверо из арестованных предоставляли мигрантам жилье в домах или гаражах Сеуты. На днях стало известно о нестандартном изобретении – летающем спасательном круге. Его разработали в Китае. Устройство способно автономно перемещаться и быстро добираться до тонущего человека. При приводнении его пропеллеры автоматически отключаются, обеспечивая устойчивость на воде. А после завершения спасательной операции робот может самостоятельно вернуться на базу. Далее коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирное украшение со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на Царской Бай по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 18-20. В Минске ночью 11-13, со знаком плюс, днем 19-21 градус тепла. В Витебске ночью 12-14, выше нуля, днем плюс

0: удерживаются пока на самой границе элитного топа. Если хочешь, чтобы они как можно выше поднимались, ты знаешь, что делать.
1: Ты слушаешь?
2: Ты слушаешь Топ-чарт?
1: Топ-чарт?
2: Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Десятое.
1: Десятое

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Десяточку распечатали, погнали дальше. Но перед 9-м местом мы сделаем короткий заезд на цифровую реальность. Заглянем в чарт Яндекс.Музыки. На 52-й позиции этого стримингового топа расположился мод с романтичным треком «Намек на нас». Слушаем и ловим лирическое настроение.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: Топ-чарт. Радиус FM.
1: На 9-й строчке у нас очутился Avalon Roxton со своим треком Vertigo. Парень за эту неделю заметно просел, -3 позиции вниз. Название трека переводится как «головокружение», и у Avalon явно кружится голова от падения и стоп-5, но шанс отыграться все же есть. А у нас на подлете финальный фреш-прогноз. Мы тестируем свежий релиз от O'Neill, а также Air Codes, трек, у которого название «Stepping into Light». Выходим из тени на свет и слушаем эту имбулю.
2: Фреш-прогноз.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: На восьмую строчку стремительно взлетает французский дуэт Offenbach с работой Miles Away. Вот кто. На этой неделе показывает отличный разгон. Плюс 3 позиции вверх. Название переводится как «За милю отсюда». Но парни с каждым днем все ближе к лидерской тройке. А мы, сменяем пластинку, открываем перемотку. Достаем из закромов очередной 2014 год и запускаем кочевый клубный трек от Gorgon City. Называется Imagination. Включаем воображение и качаем под глубокий хаус-ритм.
0: Перемотка.

0: заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
1: Светофор! На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Реклама. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
5: Седьмое место сегодня забирают феноменальные BTS со своим треком Swim. Ребята за эти 7 дней растеряли хватку и опустились на 2 позиции вниз. Парни пока гребут против течения, но армия фанатов явно готовит ответный удар на следующей неделе. А у нас на очереди виртуальный вояж. Смотрим, что чаще всего ищут через Shazam пользователи по всему миру. И в Shazam сейчас ситуация следующая. 5 место у Temper City — Self-Aware.
6: Обзор чартов Shazam.
5: Номером 4 Стив Лейзи «Оу Е». Третье место замыкают Хьюшел и Солто «Джамайка». Под номером 2 Тейм Импала «Лусер». И золото этой рейтинговой таблицы забирают Хьюшел и Ультранейт «I'm Moving to the Sun». Ну а полностью мы послушаем трек, который расположился на 46-й строчке глобального Шазама. Супертрек Post Malone называется Sunflower. Слушаем подсолнечный вайб прямо сейчас.
6: Обзор чартов Шазам.
4: Топ-чарт.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: Шестую строчку нашего хит-парада сегодня забирает трио Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райн с синглом Broken Strings. Ребята поднажали и поднялись на одну позицию вверх. Рваные струны рвут наш чарт ближе к топ-5. А мы сменяем локацию и улетаем в перемотку, снова заводим машину времени и отправляемся прямо сейчас в 2017 год к Джей Пи Купер и его душевной работе «She's on my mind». Ностальгируем и ловим кайф прямо сейчас.
0: Перемотка.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 18-20 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 11-13, днем 19-21 градус тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 20-22 выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Бресте 12-14 градусов тепла, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт.
2: Радиус FM.
3: Пятая строчка. Мы в одном шаге от пьедестала. Сюда опустился дуэт Биби Рекса и Фейтла со своей новой религией Your Religion. За неделю они потеряли две строчки, вылетев из тройки лидеров. Адепты трека. Пора активнее кликать на сайте. Ну а мы включаем наш локальный радар. У нас на очереди белорусский блок. Поддерживаем своих и полностью слушаем стильный дуэт Лирик и Зиверт с фитом «После меня». Атмосферный дуэт и плотный звук прямо в нашем эфире.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Четвертая строчка. Деревянная медаль и шаг от заветного пьедестала. Наш прошлый недельный лидер Алекс Уоррен с треком «Fever Dream» сегодня потерпел крушение и потерял сразу три позиции. Вот это поворот в чарте. Алекс упустил золото, но держится вплотную к лидерам. Ну а у нас на очереди еще одна отечественная работа. Поддерживаем своих в эфире Иван Соловьев и его сольный трек «Lonely».
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
1: Новичок.
0: В смысле?
1: Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
0: Почему ты раньше молчала?
2: Все для школы и творчества в 3 цены.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в Промагролизинг.
1: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Реклама.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции, смотри на videobel.by.
3: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
5: Ты слушаешь
3: топ-чарт.
5: Топ-чарт.
3: Радиус FM.
5: Радиус FM.
6: Градус студии на пределе, ведь мы вступаем в финишную прямую. Открываем тройку сильнейших хитов этой недели. Бронзовую медаль нашего хит-парада забирают сегодня Тейм Импала и Дженни с ремиксом на трек «Дракула». Ребят потеряли одну позицию за неделю и спустились со второго места на третье. Опасненько, но «Дракула» все еще крепко держит бронзовые клыки в нашем топе. Давай послушаем.
3: Тройка лидеров этой недели.
5: Топ-чарт. Радиус FM.
3: Третье.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Второе.
1: Второе место. Взлет недели.
3: Взлет.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего хит-парада и главная сенсация эфира. Взлет недели. На второе место совершает колоссальный скачок немецкий рэпер The Bowser с треком Magnetic. Плюс 8 позиций вверх за 7 дней. Парень просто притянул к себе тысячи ваших голосов, как мощный магнит. А перед тем, как назвать имя абсолютного чемпиона, давай пробежимся по всей горячей десятке этой недели. Ее сегодня замыкали Kungs, Tapilus London и Mind Enterprise с треком Galaxy.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 были Avalon Rockstone, Vertigo. Номер 8 у Оффенбаха, Miles Away. Красавчики BTS на 7-й строчке нашего топ-чарта с треком Sweet. Под номером 6 Alan Walker, Isabella Melkman, Catherine O'Rein, Broken Strings. Пятое место забрали Bebe Rexha и Faithless, New Religion. Алекс Уоррен сегодня на 4-й позиции, Fever Dream. Тейм Импала и Дженни сегодня в тройке лидеров, Дракула. Под номером 2 The Bowser, Magnetic. И барабанная дробь. Вот он, победитель и номер один этой недели. На первую строчку топ-чарта на Радиус FM взлетает Тедди Свим со своим мощным синглом «Mr. Know-It-All». Тедди поднажал на 3 позиции вверх и доказал, что этот мистер Всезнайка действительно знает, как забирать золото. Спасибо всем, кто заходил и голосовал на radiusfm.by. Новый опрос уже будет открыт. Заходи и формируй чарт в следующей неделе. Отличных тебе выходных. С тобой был Кирилл Громов и пока-пока.
0: Первое.
1: Первое место.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Сегодня в Беларуси объявлены сразу два уровня погодной опасности. Оранжевый из-за сильного ветра и красный из-за экстремально высокой температуры. На юго-востоке ожидается плюс 36 градусов. При этом на большей части страны пройдут дожди и грозы. Возможен сильный порывистый ветер. Местами его скорость достигнет 24-27 метров в секунду. А в Новогрудке сегодня фестивальное настроение. У стен древнего замка состоятся рыцарские бои, будут работать интерактивные зоны и город мастеров. А вечером небо над Новогрудком раскрасит яркое световое шоу. На главной фестивальной сцене выступят белорусские и российские артисты. Хедлайнер вечера – группа «Агата Кристи». Полякам приходится все больше тратить на заправку автомобиля. Бензин в стране стремительно дорожает. В июле по сравнению с предыдущим месяцем его стоимость увеличилась на 17%. По данным Евростата, это самый быстрый рост с весны 2022 года. Всего рост цен на бензин в июле был отмечен в 14 странах Евросоюза. Самый значительный в Польше, Германии и Испании. В Витебской области нашли редкую игральную кость 16 века. Для белорусской археологии подобные находки – большая редкость, рассказали эксперты. Такое открытие помогает лучше представить повседневную жизнь обитателей усадьбы. Они занимались торговлей, пользовались привозной посудой и, судя по всему, играли в азартные игры. И в завершении. Радиус FM всегда под рукой. Скажи, Алиса, включи Радиус FM. И топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке, и для этого даже не нужна подписка. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 18-20. В Минске ночью 11-13 со знаком плюс, днем 19-21 градус тепла. В Витебске ночью 12-14 выше нуля, днем плюс 20-22. В Гомеле, Могилеве и Бресте ночью 12-14 градусов тепла, днем 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Лучшее время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 18-20 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 11-13, днем 19-21 градус тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 20-22 выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Бресте 12-14 градусов тепла, днем плюс 21-23. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергей Рос, Россия.
5: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
6: Кредит «Наличная» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
7: Все для школы в «Буквоежка». Собери ребенка в школу за 15 минут.
8: На «Озон» скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон» Бай по телефону 8017-388-7794.
9: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
10: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
11: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Реклама.
12: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: потребительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей.
1: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Альбомы для рисования 3,50 за 2 штуки. Наборы шариковых ручек 4,75 за 2 упаковки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены.
3: Светофор.
4: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор.
5: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в Брокар и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение Брокар.
0: Реклама.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. В Минске ускоряют строительство новых линий метро, об этом сообщил мэр столицы Владимир Кухарев. Сейчас строятся 3 станции в направлении от Ковальской Слободы до Слуцкого гостинца в районе улицы Кижеватова, а также проектируется отрезок в сторону площади Бангалор. Параллельно ведется и проектирование 4-й кольцевой линии метро. Беларусь лидирует среди бывших стран СССР по электромобилям на душу населения. По словам министра энергетики нашей страны, перед государством стоит задача к 30-му году выйти на 300 тысяч электромобилей. Это будет составлять около 10% от общего количества автотранспорта. Дональд Трамп снова назвал Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. Также Трамп уже называл в шутку Ормузский пролив проливом Трампа и допускал, что карта Ирана может измениться после атаки на Исламскую Республику американских вооруженных сил. В аэропорту Токио арестовали путешественника, который пытался провести 200 живых ящериц. Мексиканец спрятал живность в носках в своем чемодане. Среди найденных рептилий оказались редкие мексиканские аллигаторовые ящерицы, охраняемый вид, на который распространяются международные правила торговли дикими животными. И в завершение, зацепил трек в эфире, но не знаешь его название? Все просто, заходи на radiusfm.by в раздел «Что играло» и добавляй новые хиты в свой личный плейлист. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 18-20. В Минске ночью 11-13, со знаком плюс, днем 19-21 градус тепла. В Витебске ночью 12-14 выше нуля, днем плюс 20-22. В Гомеле, Могилеве и Бресте ночью 12-14 градусов тепла, днем 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 18-20 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 11-13, днем 19-21 градус тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 20-22 выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Бресте 12-14 градусов тепла, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в Брокар и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение Брокар.
0: Реклама.
5: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
5: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
5: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
5: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00.
5: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю...

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
1: Я настоящая сладкоежка. Люблю булки, печеньки, тортики, пряники и вообще все, что связано с мучным. Но не волнуйтесь, меру я знаю, но порой так и хочется ударить по фигуре. Если вы такого же мнения, то предлагаю вам отправиться в мир хлебобулочных изделий, булочно-кондитерскую компанию «Дома чай» в Могилеве.
0: Тут есть!
1: Итак, компания выпускает широкий ассортимент продукции. Хлебобулочные кондитерские изделия, сухие завтраки и даже напитки. К слову, кондитерку могут приготовить даже на заказ. Всего лишь заполните на сайте анкетку. А для любителей увидеть весь процесс своими глазами, ну или поесть почти на халяву, есть экскурсии по производству. Вас познакомят с историей хлебопечения, расскажут, как готовится и упаковывается хлеб, а также ознакомят с особенностями приготовления. Еще для гостей есть дегустации, и каждому полагается подарочек от компании.
0: Тут есть!
1: Экскурсия длится около часа с учетом посещения производства и дегустации. Советую планировать все заранее и желательно брать с собой как можно больше друзей и родственников, ведь состав группы должен быть не менее 10 человек. А еще, к сожалению, отправиться в домочай можно только в будний день и лишь утром. Так что это отличный вариант для тех, кому с утра не спится, у кого отпуск или нетипичный график работы. Стоимость 25 рублей с человека. Как будто очень даже неплохо, с учетом того, что и поесть дадут, а еще и подарочек вручат. Правда, непонятно, подарок ли это, ведь что уплочно, то и проглочно, как говорится.
0: Тут есть!
1: Эх, пока рассказывала вам это все, так захотелось чая с тортиком. И надо бы в свой выходной все-таки заехать в домочай, ведь тут есть вкусно.
0: Тут есть, тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Ты на волне топовой музыки.

0: очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. С выпуском новостей Влад Кучко. Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает ввести запрет на интернет-рекламу игорных заведений, сообщили в пресс-службе ведомства. На данный момент проект указа отправлен на согласование. Также предлагается ограничить такую рекламу в транспортных средствах. Еще одно условие – реклама не должна содержать информацию о бонусах, которые могут использоваться для совершения ставок в игорных заведениях, сказано в сообщении. Минское метро перейдет на зимний режим работы уже в этот понедельник. Будут сокращены интервалы между поездами. На Московской и Автозаводской линиях в утренние часы пик интервал движения поездов составит 2 минуты. В часы максимальной вечерней загруженности время между поездами составит 2,5 минуты. Скоростную пассажирскую железную дорогу строят между Минском и аэропортом. Весь путь займет 30 минут, а маршрут пройдет от столицы через Городище, Индустриальный парк Великий Камень и завершится в аэропорту. В сутки между городом и авиагаванью планируют курсировать около 20 пар поездов. Жительница Аляски чудом осталась цела после встречи с разъяренной медведицей. Помогли занятия джиу-джитсу. Девушка отбилась от медведицы ударом ноги в морду. Американка отделалась ушибами и несколькими царапинами. Однако она нисколько не винит хищницу и считает, что это была естественная защитная реакция самки, рядом с которой могли быть медвежата. И в завершении. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса. Включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 18-20. В Минске ночью 11-13, со знаком плюс, днем 19-21 градус тепла. В Витебске ночью 12-14, выше нуля, днем плюс 20-22. В Гомеле, Могилеве и Бресте ночью 12-14 градусов тепла, днем 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 18-20 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 11-13, днем 19-21 градус тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 20-22 выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Бресте 12-14 градусов тепла, днем плюс 21-23. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама. Все для школы в «Буквоежка». Собери ребенка в школу за 15 минут.
2: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в «Брокар» и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение «Брокар».
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Реклама. Середина нулевых. Молодежь уезжает из деревень и маленьких городов из-за нехватки комфорта. Третье Всебелорусское народное собрание запускает программу «Возрождение села». Сегодня благоустроенные агрогородки, новые рабочие места, ледовые арены и бассейны в райцентрах – это реальность. Комфорт для жизни там, где твой дом.
4: Сильные регионы – сильная страна. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. ГАИ усилила контроль на дорогах Беларуси в выходные. Личный состав ГАИ Гомельской и Могилевской областей переведен на усиленный вариант несения службы, а для оказания помощи подразделениям Минщины направлены экипажи спецподразделения ДПС «Стрела» на особом контроле места массового отдыха граждан. В Индонезии 11 человек публично высекли за интимную близость вне брака. Еще 4 человека получили по 22 удара за физическую близость. Под эту категорию могут попадать объятия и поцелуи. 2 человек наказали 7 ударами за менее серьезное нарушение норм поведения между мужчиной и женщиной. Еще один мужчина получил 20 ударов за употребление алкоголя. В Норвегии авиадиспетчеры начали забастовку после провала переговоров о повышении заработной платы. Акция продлится все выходные. Пассажиров предупредили о возможных задержках и отменах рейсов в аэропортах Осло и Бергена, крупнейших воздушных гаванях страны. Новое общежитие для медиков появится на Долгиновском тракте в столице. Здание рассчитано на 1200 койко-мест. Новое общежитие относится к первой категории. Оно с изолированными жилыми помещениями. Так проживающие смогут получить 1 или 2 жилых комнаты, кухню около 9 квадратов, раздельные санузлы и ванную комнату. И в завершении. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 18-20. В Минске ночью 11-13, со знаком плюс, днем 19-21 градус тепла. В Витебске ночью 12-14, выше нуля, днем плюс 20-22. В Гомеле, Могилеве и Бресте ночью 12-14 градусов тепла, днем 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 18-20 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 11-13, днем 19-21 градус тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 20-22 выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Бресте 12-14 градусов тепла, днем плюс 21-23. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама. Выберем народные марки вместе. Премия потребительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в Промагролизинг.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. Why don't we call it love? Sing it back to me, sing it back to me now. И очень скоро, и очень скоро. Call me when it breaks your heart next summer, baby. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Беларуси предлагается ввести запрет на интернет-рекламу игорных заведений. Проект закона подготовлен в март. Также эту рекламу хотят ограничить в транспортных средствах. Планируется ввести запреты на использование образов людей и животных в рекламе игорных заведений и азартных игр. Кроме того, реклама не должна содержать информацию о бонусах, которые могут использоваться для совершения ставок. В Минске организуют более 20 праздничных точек ко дню города. Основными локациями станут Минская городская ратуша и площадка у Дворца спорта. Для жителей и гостей столицы подготовлена насыщенная программа. Выступления творческих коллективов, разнообразные активности и ярмарки. Праздновать будем 12 сентября. В Витебской области нашли редкую игральную кость 16 века. Для белорусской археологии подобные находки – большая редкость, рассказали эксперты. Такое открытие помогает лучше представить повседневную жизнь наших предков. Они занимались торговлей и пользовались привозной посудой и, судя по всему, играли в азартные игры. В аэропорту Токио арестовали путешественника, который пытался провести 200 живых ящериц. Мексиканец спрятал живность в носках в своем чемодане. Среди найденных рептилий оказались редкие мексиканские аллигаторовые ящерицы, охраняемый вид, на который распространяются международные правила торговли дикими животными. И в завершении, добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. На сегодня это все новости, а далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем плюс 18-20. В Минске ночью 11-13, со знаком плюс, днем 19-21 градус тепла. В Витебске ночью 12-14, выше нуля, днем плюс 20-22. В Гомеле, Могилеве и Бресте ночью 12-14 градусов тепла, днем 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. I'm sorry, I'm here for someone else. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 18-20 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 11-13, днем 19-21 градус тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 20-22 выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Бресте 12-14 градусов тепла, днем плюс 21-23. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама. Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут. Реклама.
2: Алиса, включи топовую музыку.
3: Извини, но нет.
2: Чего нет?
3: Подписки.
2: А что можно слушать бесплатно?
3: Радиус FM.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

0: вами.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей.
0: Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Реклама. Радиус FM финалит лето топовой музыкой. 29 августа в 6 вечера приходи на площадку у Дворца спорта. Треки твоих любимых артистов будут звучать громче города. Розыгрыши подарков, топовые исполнители и диджей-сеты. Ждем тебя на Open Air от Радиус FM. Подробности на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 18-20 со знаком «плюс». В Минске ночью плюс 11-13, днем 19-21 градус тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 20-22 выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Бресте 12-14 градусов тепла, днем плюс 21-23. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Бьянка, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Я

0: Премия потребительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

Свежий трек на Радио СФМ. Тедді Свимс. Місце новий тол.

0: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в Брокар и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение Брокар.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси 20 часов. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 18-20 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 11-13, днем 19-21 градус тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 20-22 выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Бресте 12-14 градусов тепла, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: These beautiful things that I've got.
1: Реклама.
2: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в Брокар и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение Брокар.
1: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Это пробудители.
4: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 18-20 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 11-13, днем 19-21 градус тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 20-22 выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Бресте 12-14 градусов тепла, днем плюс 21-23. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.
3: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Мамы. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама.
2: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 18-20 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 11-13, днем 19-21 градус тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 20-22 выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Бресте 12-14 градусов тепла, днем плюс 21-23. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
2: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радиус FM. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

0: службы.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Реклама. 96-й год. Политический кризис. Первое Всебелорусское народное собрание созывается как экстренный народный форум, чтобы спасти страну от раскола. Сегодня Всебелорусское народное собрание – высший конституционный орган. Делегаты со всей страны напрямую утверждают концепцию национальной безопасности и защищают наш суверенитет.
1: Главный гарант стабильности – 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами по республике сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 12-14, днем 18-20 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 11-13, днем 19-21 градус тепла. В Витебске ночью плюс 12-14, днем 20-22 выше нуля. В Гомеле, Могилеве и Бресте 12-14 градусов тепла, днем плюс 21-23. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
2: Реклама.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

0: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка. Днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. Местами по республике сильно порывистый. Днем в Гродно плюс 18-20, в Минске 19-21 выше нуля, в Витебске 20-22 градуса тепла. В Гомеле, Могилеве и Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

топовой музыкой. 29 августа в 6 вечера приходи на площадку у Дворца спорта. Треки твоих любимых артистов будут звучать громче города. Розыгрыши подарков, топовые исполнители и диджей-сеты. Ждем тебя на Open Air от Radius FM. Подробности на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. Местами по республике сильно порывистый. Днем в Гродно плюс 18-20, в Минске 19-21 выше нуля, в Витебске 20-22 градуса тепла. В Гомеле, Могилеве и Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Это Радиус FM. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. Местами по республике сильно порывистый. Днем в Гродно плюс 18-20, в Минске 19-21 выше нуля, в Витебске 20-22 градуса тепла. В Гомеле, Могилеве и Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. Местами по республике сильно порывистый. Днем в Гродно плюс 18-20, в Минске 19-21 выше нуля, в Витебске 20-22 градуса тепла. В Гомеле, Могилеве и Бресте 21-23 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.